0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас ма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, мой.